0: Radio.
1: Авторадио.
0: Your number one hit music station.
2: Авторадио.
1: Авторадио.
2: Авторадио.
0: More hit music every hour.
2: Авторадио.
1: Авторадио.